0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-27 градусов выше нуля. В Витебске ожидается плюс 25-27 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-27 градусов выше нуля. В Витебске ожидается плюс 25-27 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати»

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-27 градусов выше нуля. В Витебске ожидается плюс 25-27 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Радио для тебя.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-27 градусов выше нуля. В Витебске ожидается плюс 25-27 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам

0: В Витебске 7 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-27 градусов выше нуля. Витебске ожидается плюс 25-27 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Волгоград».

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Ты слушаешь Радио Витебск.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-27 градусов выше нуля. В Витебске ожидается плюс 25-27 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-27 градусов выше нуля. В Витебске ожидается плюс 25-27 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-27 градусов выше нуля. В Витебске ожидается плюс 25-27 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 9 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-27 градусов выше нуля. В Витебске ожидается плюс 25-27 градусов. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства.

0: хитрости в программе «Полезный завтрак» на Радио Витебск.
1: Категория 12+.
2: Кому стоит воздержаться от употребления грибов, сколько лет чечевица и как ее правильно готовить? Об этом и не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Диетологи отмечают пользу грибов, но предостерегают от их частого употребления. Продукт является источником белка, важных витаминов и минеральных веществ. Однако из-за содержания большого количества клетчатки и хитина грибы трудно перевариваются организмом. Кроме того, дары леса могут накапливать в себе вредные вещества и вызвать отравление. В связи с этим медики не рекомендуют есть их часто и помногу, особенно детям.

0: Чечевица – один из самых древних известных видов бобовых, употребляемых в пищу. Она известна человеку не одно тысячелетие. Блюда из чечевицы присутствовали на пирах в Древней Греции, Древнем Риме. Чечевичные зерна были в большом почете и на Руси. Родина растения – Южная Европа и Западная Азия, где ее возделывают с эпохи неолита. Упоминание об этой культуре неоднократно встречается в Ветхом Завете, а остатки найдены в египетских пирамидах и на территории доисторических стоянок в Швейцарии. В России эта культура появилась в XIV веке и получила широкое распространение у крестьян и простого рабочего люда. Ее даже называли царицей чечевицы и готовили из нее похлебки, каши, использовали в качестве начинки для пирогов. Как и все бобовые, чечевица содержит огромное количество белка, витаминов и минералов. Она вполне может заменить хлеб, практически все крупы и даже мясо. В ее составе содержатся вещества, способные предотвратить онкологические заболевания, а еще чечевица помогает бороться с депрессией.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Слушай свое.
2: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: Прежде чем думать, что можно приготовить из чечевицы, решите, какую из них вы будете использовать. Существует и несколько ее видов. Самой популярной в мире является коричневая чечевица. Она не разваривается, а после приготовления имеет легкий ореховый вкус. Коричневая чечевица отлично сочетается с мясом или овощными блюдами. Для тех, кто не любит много времени проводить на кухне, прекрасно подойдет красная чечевица. Она готовится достаточно быстро, буквально в течение 10-15 минут. Поварив ее чуть дольше, вы получите великолепную густую кашу. Есть еще два сорта: белуга, имеющая внешнее сходство с икрой этой рыбы, и пюи, названная по имени города во Франции, где была выведена. Первая отлично подойдет для салатов, соусов и гарниров. Вторая даже при готовности отличается жесткостью, поэтому может использоваться лишь для салатов. Самое главное, что, используя чечевицу, вы можете быть уверены, в каком бы районе она ни произрастала, это всегда экологически чистый продукт, так как это растение имеет уникальное свойство самоочищаться от вредных элементов. Всем приятного завтрака и отличного дня.
1: Полезный завтрак на радио Витебск.
2: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 19-27 градусов выше нуля. В Витебске ожидается плюс 25-27 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит. На радио Витебск.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. В Минске пройдет очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при органах СНГ. На встрече будут рассмотрены предложения по проекту повестки дня следующего заседания Совета глав правительств, которое запланировано на декабрь в Москве. Члены Совета обсудят реализацию решений глав государств о создании институтов наблюдателя и партнера СНГ, а также формат Содружества независимых государств плюс. Помимо названного будет поднят вопрос о процедуре выхода Молдовы из СНГ. Заседание запланировано к проведению на 25 августа. По данным Белгелдрамета, сегодня на многих территориях республики ожидаются грозы, местами сильные ливни, порывистый ветер. В некоторых районах до 27 метров в секунду. В МВД напомнили водителям, во время грозы и ливня рекомендуется снижать скорость, увеличивать дистанцию, включать ближний свет фар. При нулевой видимости следует активировать аварийную сигнализацию, осторожно съезжать на обочину, пережидать пик непогоды. Не паркуйтесь под деревьями, рекламными щитами и слабо закрепленными конструкциями во время грозы и сильного ветра. Сотрудники милиции готовы оказать помощь гражданам, обеспечить безопасность дорожного движения. Если вы попали в сложную ситуацию, обратитесь за помощью по телефону 102 или через чат-бот МВД. Мы всегда рядом. Музыкальное лето в сердце Витебска продолжается. На концерты выходного дня не требуется приобретать билеты. Сегодня в 12 часов состоится выступление творческих коллективов Дворца культуры железнодорожников. В воскресенье 23 августа с 12 часов начнется выступление народного ансамбля народной песни культурно-исторического комплекса «Золотое кольцо» города Витебска «Двина» вокального трио «Ланфра». Завершится выступление в сердце Витебска 30 августа. В Витебском универмаге 22 и 23 августа будет работать школьная ярмарка. На втором этаже покупатели смогут выбрать канцелярские принадлежности, одежду и другую продукцию отечественных производителей. На некоторые виды товаров предусмотрены скидки и акции. Ярмарка будет работать в субботу с 10 до 20, в воскресенье с 10 до 18 часов.
1: Новости спорта.
2: На турнире WTA в американском Цинциннати определились все полуфиналистки, сообщает Белта. Чешская теннисистка Сара Бейлик, 35-й номер мирового рейтинга, которая в 1/8 финала выбила из борьбы первую ракетку планеты белорусскую Арину Соболенко, одолела американку Мэдисон Кис 3-6, 6-4, 7-6. В поединке за выход в финал соперницей чешки будет еще одна американская теннисистка Кори Гауф, победившая украинку Марту Костюк. Во втором полуфинале действующая чемпионка этих состязаний, польская теннисистка Иго Швёнтек, выигравшая у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, встретится с американкой Джессикой Пегулой, которая обыграла еще одну представительницу США Аманду Анисимову. Нынешний турнир завершится 23 августа. Чемпионка заработает 1000 рейтинговых очков. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный 5-10, в некоторых районах порывы до 24 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 19-24, местами 25-27 градусов, в Витебске днем до плюс 27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Wow.

0: Реклама.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Для здоровья, вкуса, силы. Лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на радио Витебск.
6: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: 23 января 2029 года.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Асконабай» и по номеру 7176.
3: В магазинах «Ника» уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
4: В магазинах «Ника». Чай «Гринфилд» «Голден Цейлон» 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое «Брест-Литовск» пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
5: «Ника», давайте экономить вместе.
6: Телефон рекламной службы 60 11 60.
7: Радио «Витебск». Слушай свое.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Завершился визит делегации Витебской области во главе с председателем облсполкома в Андижанскую область Республики Узбекистан. Хозяйство Витебщины с высокой степенью уборки хлеба перебрасывают зерноуборочные комбайны в помощь своим коллегам. Более 500 сообщений о звонках мошенников поступило в милицию за сутки. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
3: В магазинах «Ника» масло сливочное «Ясь Белоус» 3 рубля 39 копеек за 180 грамм. Консерва мясная «Свинина березовская тушенная» 3 рубля 99 копеек за 338 грамм.
2: «Ника, давайте экономить вместе!»
4: Мам, пап, привет! Мы решили получить жить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
5: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Ты слушаешь радио Витебск.

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В выходные ГАИ усиливает контроль на дорогах страны. Сотрудники ДПС нацелены на пресечение и принципиальную оценку действий водителей и пешеходов, допускающих грубые нарушения. Рейдовые мероприятия пройдут с использованием гласного и негласного контроля, в том числе с привлечением мотопатрулей и квадрокоптеров, а также с использованием республиканской системы мониторинга общественной безопасности. На особом контроле места массового отдыха граждан и увеселительные объекты, работающие в ночное время, в приоритете пресечения нарушений мотоциклистами. Завершился визит делегации Витебской области во главе с председателем облсполкома в Андижанскую область Узбекистана. Ранее Александр Рогожник провел встречу с хакимом Андижанской области Шухратбеком Абдурахмановым. Стороны подробно обсудили перспективы развития торгово-экономических, инвестиционных и промышленно-кооперативных связей между двумя регионами. По итогам встречи были подписаны стратегические дорожные карты, направленные на реализацию взаимовыгодных совместных проектов. В целом, в рамках визита подписано соглашение о сотрудничестве между областями в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах и дорожная карта на 2026-2028 годы. Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве между Бешенковичским районом и Бустанским хакимиятом Андижанской области. Также подписаны контракты на поставку овощей и фруктов из Узбекистана. Утверждены генеральные планы Витебска, Гомеля и Могилева. Соответствующее постановление Совета министров подписал премьер-министр Александр Турчин. Генеральные планы определяют стратегию социально-экономического и территориального развития городов до 2035 года. В частности, документами определяются оптимальные планировочные структуры и функциональное зонирование, принципы охраны окружающей среды, развитие системы общественного обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры, также создание безопасной, безбарьерной и благоприятной среды жизнедеятельности для населения. Об этом сообщила газета «Витебские вести».
0: Новости спорта.
1: Витебск поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу. Об этом сообщает Белта. Накануне в стартовом матче 19-го тура подопечные Сергея Гуренко на поле столичного стадиона «Трактор» одолели футболистов Минска со счетом 1-0. Победный мяч на 20-й минуте игры забил Александр Ануфриев. Еще три встречи состоятся сегодня. В Бобруйске «Белшина» примет Дзержинский «Арсенал». В Мозыре «Славия» будет соперничать с Гомелем. А в Новополоцке аутсайдер турнира «Нафтан» попытается набрать очки в игре с Нема. Два поединка пройдут в воскресенье, 23 августа. Действующий чемпион страны МЛ «Витебск» примет на своем поле «Батэ». Футболисты «Барановичи» встретятся у себя дома с брестским «Динамо». И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. В некоторых районах порывы до 24 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 19-27. Витебские столбики термометров поднимутся до 27. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: Реклама.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
2: Чипсы «Лейс Краб», сметана и зелень 2 рубля 75 копеек за 70 грамм. Напиток энергетический «Горилла» 2 рубля 79 копеек за 450 миллилитров.
3: «Ника», давайте экономить вместе!
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: за 1 килограмм. Выгодно скипай, Белмаркет. Подробности на gippo.by и Белмаркет.by. Телефон 017-378-5040.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Skona.by и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. Warner Brothers начинает предварительная продажа билетов на фильм режиссера Дени Вильнёва «Дюна. Часть 3». Эпический финал трилогии по мотивам романа Фрэнка Герберта выходит на большие экраны, включая IMAX 18 декабря. Ну а чтобы зрители лучше понимали, на кого тратить деньги, появился и новый тизер. Сюжет расскажет о последствиях захвата власти Полом Атрейдесом в конце «Дюны. Часть 2». Прошло 20 лет, и новому императору придется столкнуться с несколькими вызовами. Возвращением Старого Союза, новыми врагами и смертельным предательством. Преследуемый видениями коллапса своего государства, Пол распутывает зреющий заговор, в центре которого его настоящая любовь Чани. Недовольство подданных растет, враги подбираются все ближе, и Пол вынужден заплатить настоящую цену за власть, в которую входит судьба самых любимых и дорогих ему людей.
1: За кадром.
0: Шпионская комедия с Генри Кавиллом и Кевином Хартом на стриминге Netflix добавила в ансамбль еще трех представителей лицедейского цеха. В картине снимутся Джейсон Айзекс, Джастин Люпе и Эйджи Наоми Кинг. Кого они сыграют в пока безымянном фильме, пока неизвестно. И мистер Айзекс, пожалуй, самый известный среди новичков. Он играл в таком всемирно известном франчайзе, как Гарри Поттер. Режиссирует фильм МакДжи. По сюжету два конкурирующих шпиона вынуждены встречаться уже не по профессиональной необходимости, когда их беременные жены становятся подругами на курсах подготовки к родам. Двойная жизнь протагонистов начинает приводить к уморительным и опасным ситуациям, благодаря чему центральные персонажи становятся друзьями и партнерами на пути к отцовству. Постановку продюсируют Шон Леви и Райан Рейнольдс.
1: Длинный дубль.
0: Компания Disney напомнила о грядущем релизе мультфильма «Ледниковый период. Точка кипения». Она опубликовала новый кадр из шестой части серии с монструозной белкой. Сама картина от студии 20 век Animation выйдет в зарубежный прокат в феврале 2027 года. Франчайз вернется с новым продолжением спустя почти 10 с половиной лет. Зрителей ждет безумное приключение с динозаврами и лавой, в котором Мэнни, Сид, Диего, Элли и остальная стая посетят неизведанные ранее уголки коварного затерянного мира. К слову, анимационное подразделение Disney работает и над собственными мультфильмами. В планах компании выпустить полнометражные картины «Очарованное», «Холодное сердце 3», «Зверополис 3» и не только. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
3: Авто продавай на «Бутик Автобай».
2: Авто меняй на «Бутик Автобай».
3: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: В магазинах на сене саженцы голубики.

0: делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Вэл. Турагентство Вэл. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. В милицию за минувшие сутки поступило более 500 сообщений о звонках мошенников. Благодаря оперативности сотрудников и бдительности граждан, большинство преступлений предотвращено, зарегистрировано 41. Также заблокированы 3 вишинговых ресурса, которые имитировали интернет-площадки официальных организаций и платежи в адрес 18 иностранных платежных реквизитов, используемых виртуальными обманщиками. Приостановлены расходные операции по 60 счетам. Милиция напоминает правила общения с мошенниками. Как только заходит речь о финансовых операциях, следует прекратить разговор и сообщить об этом в правоохранительные органы.
1: В мире.
2: Учения НАТО под названием «Операция Атлантик-Сити» пройдут на норвежском острове Ян Майен. Об этом говорится в заявлении на сайте Вооруженных сил Норвегии. Остров расположен в изолированной части Норвежского моря, примерно в 1000 километров от материковой части Норвегии. Учения пройдут с 26 августа по 4 сентября, сообщает Билта. Мир столкнулся с крупнейшим энергетическим кризисом в истории из-за перебоев в поставках через Ормузский пролив. Об этом заявила глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, сообщает РИА Новости. Отмечается, что объемы нефти и газа, потерянные из-за ситуации, уже превышают совокупные потери во время нефтяных кризисов 73-го и 79-го годов. Фатих Бироль отметил, доверие к безопасности прохода через пролив оказалось серьезно подорвано. Основной риск сейчас связан не столько с поставками сырой нефти, сколько с обеспечением рынка нефтепродуктами, прежде всего дизельным топливом и авиационным керосином.
1: Новости региона.
2: Хозяйство Витебщины с высокой степенью уборки хлеба перебрасывают зерноуборочные комбайны в помощь своим коллегам. Такая практика уже нашла свое успешное применение внутри области и помогает аграриям, не сбавляя темпов жатвы, работать оперативно и без потерь, сообщает газета «Витбичи». На Витебщине первая партия техники и трудовых ресурсов была перенаправлена 15 августа. Из Аржазанского района в хозяйство Толочинского приехали 15 единиц техники. Из Бешенковического 2 комбайна в Ушачский район. Планируется, что в ближайшее время из Глубокского района в Шарковщинский направят 12 комбайнов, из Полоцкого в Верхнедвинский 10, из Сенинского в Лепельский 6. В Минобороны сообщили, в Сенинском районе Витебской области на полях работают 13 военнослужащих отряда, сформированного на базе 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Армейская группа перевезла более 2000 тонн сельхозкультур, пшеницы, ржи, овса и рапса. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Витебские по области облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 19-27. Витебские столбики термометров поднимутся до 27 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: реклама.
1: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
0: В магазинах «Ника» масло сливочное «Ясь Белоус» 3 рубля 39 копеек за 180 грамм. Консерва мясная «Свинина березовская тушеная» 3 рубля 99 копеек за 338 грамм.
1: «Ника», давайте экономить вместе.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Арбуз 1 килограмм. Всего 99 копеек. Локтевая часть крыла в маринаде. 8,19 за 1 килограмм.
4: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
3: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
5: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
6: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
7: Всем привет, это Иван Соловьев, и вы слушаете мою музыку на

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в насенье покупай.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Областная педагогическая конференция работников образования и науки состоялась в Витебске. На этой неделе коллективы учреждений образования области пополнились молодыми специалистами, их более 500. В рамках акции «Снова в школу соберем портфель вместе» председатель Витебского райисполкома вручил подарки детям из многодетной семьи в агрогородке Ольгово. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск, пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
5: «Черная пятница» с картой «Особая в Гиппо» и «Хамелеон в Белмаркет». Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый «Арома Голд Крема» 500 грамм всего 25,99. Кондиционер для белья «Тезори Дориенте», «Белый мускус» и «Византия» 11,99 за 760 миллилитров.
6: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
5: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: и до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Областная педагогическая конференция работников образования и науки состоялась в Витебске. Подробности сообщила газета «Витбичи». Участники педконференции посетили выставку достижений учреждений образования области, где им представили лучшие гражданско-патриотические и методические проекты, технические разработки учащихся и педагогов. Замминистра образования Екатерина Петровская отметила, что педагоги Витебщины большое внимание уделяют системной работе. Они внедряют в образовательный процесс новые технологии, помогают детям раскрыть свои способности, научиться мыслить креативно. Общая задача школы и семьи – сделать счастливыми детей, помочь им в укреплении здоровья, выборе профессии, развитии творческого потенциала. Нынешняя конференция прошла в первый год новой пятилетки, и педагогическим работникам области предстояло наметить ключевые направления развития образовательной системы. Зампредседатель Витебского облсполкома Алексей Гуйда рассказал, что за последние 5 лет на развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы учреждений было направлено более 500 миллионов рублей. В летний период проведены ремонты, закуплено мебель и оборудование во многих школах, детских садах, колледжах, общежитиях. Проведен ряд мероприятий по технике безопасности. Учреждения образования получили паспорта готовности. Через неделю они снова примут отдохнувших детей. После масштабной реконструкции осенью будут открыты первая гимназия имени Алферова в Витебске и Миорская средняя школа номер 2. Запланировано строительство новых детских садов и школ в Витебске, Полоцке, Новополоцке, а также детского дома семейного типа в областном центре. На этой неделе коллективы учреждений образования области пополнились молодыми специалистами, их более 500. Алексей Гуйда обратил внимание руководителей отделов образования районов, директоров школ и гимназий на необходимость создания достойных условий труда для молодежи. Очень важно своевременно помочь молодым педагогам закрепиться на первом рабочем месте, оказать им методическую поддержку и решить вопросы с жильем. Немаловажный момент – приобщить молодежь к общественной, спортивной и творческой жизни коллективов. В рамках акции «Снова в школу. Соберем портфель вместе» председатель Витебского райисполкома Сергей Егоров вручил подарки детям из многодетной семьи в агрогородке Ольгово. Станислав и Корнелия Духович воспитывают 6 детей, в их числе 2 школьников. Глава района подарил учащимся рюкзаки со многим из необходимого для занятий. Не остались без подарков и дошкольники, и активистки Белорусского союза женщин также подарили подарки матери. Сергей Егоров поблагодарил родителей за то, что они взяли на себя ответственность воспитывать столько детей, пожелал им крепкого здоровья и терпения. За школьные парты в Витебском районе 1 сентября сядут 2888 учащихся, в том числе 273 первоклассника. Учреждения дошкольного образования будут посещать 780 детей. И это все новости к этому часу. Больше о событиях региона можно узнать на канале «Беларусь-4 Витебск».
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 19-27. В Витебске сегодня до плюс 27. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом. Партнер

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: налог, чтобы дарить удобства клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
4: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.
5: Заходи без причин.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Витебской области пройдет республиканский правовой прием. Польша создает центры военной логистики в каждом районе у своей восточной границы. В Беларуси стартовала трофейная охота на лося, оленя благородного и лань в период гона. Об этом и другом подробно в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
2: Чипсы «Лейс Краб», сметана и зелень 2 рубля 75 копеек за 70 грамм. Напиток энергетический «Горилла» 2 рубля 79 копеек за 450 миллилитров.
3: «Ника», давайте экономить вместе!
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
5: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
6: Двухместная палатка всего за 29,90.
5: АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Шоурум натяжных потолков «Метр плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
8: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. В Витебской области пройдет республиканский правовой прием. В четверг, 27 августа, правовые инспекторы труда окажут бесплатную юридическую помощь всем обратившимся. Граждане смогут получить консультации не только по трудовому законодательству, но и по пенсионному, семейному и жилищному праву. На приемах будут присутствовать представители прокуратуры, готовы подключиться к решению возникших вопросов. Кроме того, запланировано мероприятие по правовому просвещению в трудовых коллективах области. Главная тема – молодые специалисты. Предварительная запись на прием ведется в областном объединении профсоюзов по номеру 26-18-48.
1: В мире.
2: Польша создает центры военной логистики в каждом районе у своей восточной границы. Об этом пишет Белта со ссылкой на польские СМИ. Министерство национальной обороны представило подробности реализации программы «Восточный щит», подведя итоги за 2 года. Замминистра Цезарий Томчик заявил, что польские военные способны установить мины вдоль восточной и северной границ страны в течение 48 часов. Кроме того, он отчитался, что после 2 лет реализации фортификационной программы «Восточный щит» возведено 150 километров пограничных укреплений. К концу года они будут построены уже на участке в 200 километров. К середине октября будет размещено около 300 тысяч бетонных ежей, которые можно использовать в качестве противотанковых заграждений.
1: В Беларуси.
2: Стартовала трофейная охота на лося, оленя благородного и лань в период гона. Об этом сообщили Витебская областная инспекция охраны животного и растительного мира. Отмечается, что с 20 августа по 30 сентября разрешено добывать взрослых самцов, в том числе трофейного качества, а также селекционных животных любого пола и возраста. Добыча осуществляется на основании разрешения на добычу охотничьего животного и охотничьей путевки к нему. В инспекции обратили внимание на то, что важными условиями данной охоты являются соблюдение пользователям охотничьих угодий установленных норм по количеству добываемых животных, в том числе трофейного качества, а также выполнение охотникам требований правил безопасности. Как резюмировали в инспекции, охота на копытных в Беларуси – это ответственное мероприятие, требующее знания правил, уважения к природе и соблюдения природоохранного законодательства. Воронова сегодня откроет культурно-образовательный центр «Белорусский драник». Церемония проходит в день проведения бульбафеста «Вороновский драник». Как сообщает Белда, в нескольких тематических залах можно будет узнать все о картофеле, как культура появилась на белорусской земле, какие сельскохозяйственные орудия труда использовали крестьяне в разные времена для ее возделывания, какие блюда из бульбы были завсегдатаями на сельском столе. В отдельном зале будет размещена экспозиция, рассказывающая о блюдах из тертого картофеля. Также зал познакомится с оригинальными рецептами со всей Беларуси. В завершении экскурсии, которые будут здесь проводиться, гостей ждет дегустация на стилизованной крестьянской кухне. На фестивале опытные хозяйки проведут мастер-классы. Гостям же предложат на фудкорте попробовать 8 блюд из тертого картофеля и выбрать лучшее. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Пломбир» Брест-Литовск в рожке с глазурью 70 граммов 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха плюс 19-24, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 84%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 18-23. В Витебске днем плюс 20-22 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: В магазинах на Сенне саженцы глаз.

0: сделаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск, пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Украинский беспилотник атаковал жилой дом в Краснодарском крае. В Минобороны России сообщили о нанесении группового удара по объектам в Киеве и области, а также портам. В Беларуси темпы роста цен на основные товары повседневного спроса существенно снизились. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на shop.mts.by Buy и по телефону 210.
2: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В Беларуси темпы роста цен на основные товары повседневного спроса существенно снизились. Об этом сообщает белорусское телеграфное агентство со ссылкой на председателя Белстата Инну Медведеву. Молочная, мясная продукция, крупы, мука, кондитерские изделия подорожали с начала года в пределах 2%. Рис, сливочное масло, куриные яйца, свинина, оливковое масло, чай, какао-порошок, карамель и шоколад подешевели на 1-4%. Удалось нормализовать ситуацию с плодовочной продукцией. Ранее наблюдался сезонный рост цен на овощи нового урожая, однако в годовом выражении цены на продукцию снизились в среднем на 11,5%, отметила председатель Белстата. Сегодня утром украинский беспилотник атаковал жилой дом в Краснодарском крае. Под ударом дрона ВСУ оказалась семья, погибли два ребенка, двое взрослых получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщило информагентство «Спутник Беларусь» со ссылкой на власти региона. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в течение минувшей ночи российская система ПВО отразила 457 попыток атаковать беспилотниками регионы. В Минобороны России сообщили о нанесении группового удара по объектам в Киеве и области, а также по там. При нанесении ударов российскими военными было применено высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники большой дальности. Кроме того, российская армия нанесла удар по локомотивному депо в Киеве. Это ведущее предприятие железной дороги в юго-западной части Украины. Еще один удар был нанесен вооруженными силами России по крупному сортировочному комплексу, который расположен в Киевской области. На этом объекте транспортной и логистической инфраструктуры хранились беспилотники и комплектующие для них, сообщает «Спутник Беларусь». Армия Ирана в результате последних боевых действий в зоне Персидского залива перешла от оборонительной к наступательной военной доктрине. Об этом заявил официальный представитель Вооруженных сил Исламской Республики. Он отметил, что одним из показателей новой доктрины является проведение превентивных операций. На любой акт агрессии обязательно последует незамедлительный ответ, и он может быть шире самого акта агрессии.
0: В Беларуси
1: стартовал автопробег электротранспорта «БелАЭС. Чистая энергия мирного атома» из Минска в Островец. Об этом сообщает Белта. Колонна электромобилей пройдет по маршруту Минск, Белорусская АЭС, Островец. Во главе колонны министр энергетики Денис Мороз. Пробег электромобилей приурочен ко дню Островца, города атомщиков. Как отметил министр энергетики, мероприятие должно показать жителям города и общественности, что работа специалистов Белорусской АЭС уже приносит ощутимые результаты. Автопробег объединил представителей Минэнерго, Росатома, Организации энергосистемы и партнеров проекта. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 18-23. В Витебске днем плюс 20-22 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. В час по-русски.

0: реклама.
1: У хорошей хозяйки всегда есть запас, а доступные цены найдете у нас.
0: В магазинах «Ника» масло сливочное «Ясь Белоус» 3 рубля 39 копеек за 180 грамм. Консерва мясная «Свинина березовская тушеная» 3 рубля 99 копеек за 338 грамм.
1: «Ника», давайте экономить вместе.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони 7043.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Интернет – это море информации. Полезный и токсичный, интересный и травмирующий. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
4: Привет, Витебск, это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню. Делай громче и не переключай. Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Белорусские военные силы специальных операций отрабатывают маневры на совместных учениях «Стремительный Орел» в Китае. В выходные госавтоинспекция усилила контроль на дорогах страны. Витебск и Псков перенимают друг у друга эстафету проведения масштабных презентаций регионального потенциала. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама. Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Русский на радио Витебск.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
2: Чипсы «Лейс», краб, сметана и зелень 2 рубля 75 копеек за 70 грамм. Напиток энергетический «Горилла» 2 рубля 79 копеек за 450 миллилитров.
3: «Ника», давайте экономить вместе!
4: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
6: Упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
7: Радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Белорусские военные силы специальных операций отрабатывают маневры на совместных учениях «Стремительный орел» в Китае. Бойцы оттачивают мастерство проведения операций в городских условиях. Площадкой для учений стал полигон Народно-освободительной армии Китая в провинции Хубэй. Акцент сделан на занятии укрытий, удержании позиций, продвижении вглубь городской застройки. Военнослужащие отработали приемы тактической стрельбы со сменой огневых позиций и по воздушным целям, сообщил канал ОНТ. Финальным этапом учений станет выполнение задач комбинированными группами белорусских и китайских военнослужащих. Энергетики Витебщины восстанавливают электроснабжение после непогоды. Сильный ветер сегодня привел к нарушениям снабжения в некоторых районах. В настоящее время отключено 7 линий электропередачи в Поставском, Глубокском, Верхнедвинском и Полоцком районах. Основной причиной отключения стали повреждения из-за ветра и падения деревьев. Как отмечает газета «Витебичи», «Витебскэнерго» приняты все необходимые меры для оперативной организации аварийно-восстановительных работ. Персонал мобилизован, привлечены необходимые силы и техника. Энергетики работают над тем, чтобы в максимально короткие сроки восстановить электроснабжение потребителей. Сложные погодные условия сохраняются. На завтра также объявлен оранжевый уровень опасности. В МВД напомнили водителям, во время грозы и ливня рекомендуется снижать скорость, увеличивать дистанцию и включать ближний свет фар. При нулевой видимости следует активировать аварийную сигнализацию, осторожно съезжать на обочину и пережидать пик непогоды. Не паркуйтесь под деревьями, рекламными щитами и слабо закрепленными конструкциями во время грозы и сильного ветра. Сотрудники милиции готовы оказать помощь гражданам и обеспечить безопасность дорожного движения. Если вы попали в сложную ситуацию, обратитесь за помощью по номеру 102 или через чат-бот МВД. Мы всегда рядом. В выходные госавтоинспекция усилила контроль на дорогах страны. Сотрудники ДПС нацелены на пресечение и принципиальную оценку действий водителей и пешеходов, допускающих грубые нарушения. Рейдовые мероприятия проходят с использованием гласного и негласного контроля, в том числе с привлечением мотопатрулей и квадрокоптеров, а также с использованием республиканской системы мониторинга общественной безопасности. На особом контроле места массового отдыха граждан и увеселительные объекты, работающие в ночное время. В приоритете пресечение нарушений мотоциклистами. Витебск и Псков перенимают друг у друга эстафету проведения масштабных презентаций регионального потенциала. В 2026 году очередь Придвинского края. Площадки мультибрендового проекта приглашают гостей на Псковскую землю 28 и 29 августа. Подробности сообщила газета «Витебские вести». Основные мероприятия деловой и культурной программы намечены на пятницу 28 августа. С самого утра в Финском парке Пскова развернется выставка продажи импортозамещающей продукции ведущих предприятий Витебщины. Запланировано подписание двусторонних документов, включая план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Псковской области и Витебским облсполкомом. B2B переговоры проведут представители предприятий пищевой и легкой промышленности, деревообработки и других отраслей. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра по региону 18-23. Витебский днем плюс 20-22 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: и до 3 января 2029 года.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. Warner Brothers начинает предварительная продажа билетов на фильм режиссера Дени Вильнёва «Дюна. Часть 3». Эпический финал трилогии по мотивам романа Фрэнка Герберта выходит на большие экраны, включая IMAX 18 декабря. Ну а чтобы зрители лучше понимали, на кого тратить деньги, появился и новый тизер. Сюжет расскажет о последствиях захвата власти Полом Атрейдесом в конце «Дюны. Часть 2». Прошло 20 лет, и новому императору придется столкнуться с несколькими вызовами. Возвращением старого союза, новыми врагами и смертельным предательством. Преследуемый видениями коллапса своего государства, Пол распутывает зреющий заговор, в центре которого его настоящая любовь Чани. Недовольство подданных растет, враги подбираются все ближе, и Пол вынужден заплатить настоящую цену за власть, в которую входит судьба самых любимых и дорогих ему людей.
1: За кадром.
0: Шпионская комедия с Генри Кавиллом и Кевином Хартом на стриминге Netflix добавила в ансамбль еще трех представителей лицедейского цеха. В картине снимутся Джейсон Айзекс, Джастин Люпе и Эйджи Наоми Кинг. Кого они сыграют в пока безымянном фильме, пока неизвестно. И мистер Айзекс, пожалуй, самый известный среди новичков. Он играл в таком всемирно известном франчайзе, как Гарри Поттер. Режиссирует фильм МакДжи. По сюжету два конкурирующих шпиона вынуждены встречаться уже не по профессиональной необходимости, когда их беременные жены становятся подругами на курсах подготовки к родам. Двойная жизнь протагонистов начинает приводить к уморительным и опасным ситуациям, благодаря чему центральные персонажи становятся друзьями и партнерами на пути к отцовству. Постановку продюсируют Шон Леви и Райан Рейнольдс.
1: Длинный дубль.
0: Компания Disney напомнила о грядущем релизе мультфильма «Ледниковый период. Точка кипения». Она опубликовала новый кадр из шестой части серии с монструозной белкой. Сама картина от студии 20 век Animation выйдет в зарубежный прокат в феврале 2027 года. Франчайз вернется с новым продолжением спустя почти 10 с половиной лет. Зрителей ждет безумное приключение с динозаврами и лавой, в котором Мэнни, Сид, Диего, Элли и остальная стая посетят неизведанные ранее уголки коварного затерянного мира. К слову, анимационное подразделение Disney работает и над собственными мультфильмами. В планах компании выпустить полнометражные картины «Очарованное», «Холодное сердце 3», «Зверополис 3» и не только. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

Концерта слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. На большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону плюс 18-23. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебск. Твой выходной, твоя любимая музыка.
1: Твоя любовь так похожа на ртуть, но ты позволишь мне ее испить, если захочешь.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. На большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону плюс 18-23. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
4: Чё?

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. На большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону плюс 18-23. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Это слушает весь мир.

0: Витебске 19 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. На большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону плюс 18-23. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света». Субтитры

0: Витебск.
1: Повтор программы от 16 августа.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
3: Категория 12+.
4: Мот пел о том, что его с кем-то разлучит август, а у нас наоборот. Август – месяц, который объединяет всех меломанов, как минимум на ближайшие два часа. За это время мы успеем прослушать 20 топовых треков волны «Радио Витебск». Бонусы тоже будут.
5: Вымпелы, скидки и ручки не обещаем, но бонусы явно ожидаем. Если не узнал нас, то это же мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Не будем мы времени терять, вперед ХП покорять. Ни слова больше, лидеры 7 дней для вас.
2: Прошлой недели.
4: Третья строчка. Хьюгель, Имайл Энджел и Ультранейт. Moving to the Sun.
5: Второе место. Алекс Уоррен. Фива Дрим.
4: Первая строчка. Медуза. Хенри Камомайл. Don't wanna go home.
2: Кто станет лучшим, решаешь ты.
4: Тройку лидеров определили, но это было на прошлой неделе. Так что будет с чем сравнить и чем заняться. Впереди новый саунд-забег и самый лучший звук.
5: 18 недель и 20 место для трека New Religion. BBX и Faceless минус 2 потеряли за 7-дневный промежуток времени.
2: 20 место.

0: осторожно, новинка. Есть риск влюбиться с первых нот. Devolt, John Summit и Julia Church создали очень эмоциональный мелодик хаус, которым покорили множество фестивальных площадок. Этого оказалось недостаточно, и теперь трек Shades of Blue штурмует радиостанции. Посмотрим, сработает ли напористость на руку музыкантам.
1: У Хугеля Солта пока вообще не получается быть напористыми. За 8 недель лучшая позиция хитмейкеров — это номер 7. И то, быстро ее лишившись, трек Jamaican бороздит низы сетки. Вот и на этой неделе минус один.

0: пролетели недели и были потери. Это про Боба Синклера и Кайзу. Неутешительный вердикт придется вынести синглу «I Can't Wait». На этой неделе звание «Обвал» достается им.
1: Хорошо, хорошо идут новички прошлых семи. Леони, Маркус и Мартину с треком «Moonlight» очень резво начинают свой путь в двадцатке лучших. Плюс 4 по заслугам.
2: 16 место.

0: Уокер, Изабелла Мельпман и Кейтрин О'Райан спустились на пару строчек. Будем считать, что из любопытства. С этими саундмейкерами никогда не знаешь, чем завершится следующий выпуск хит-парада.
1: Зато я нашел самых стабильных участников последних пары недель. Мадонна и Мартин Гаррикс 2 недели подряд остаются на 14 месте. Ну, хоть где-то порядок.
2: 14 место.

0: хорошую музыку, время летит быстрее. В таком темпе и добрались до 13 места. По такому случаю давай сделаем музыкальную паузу. Ее организуют минусущие Russian Rauli Khandra и Wizkid. Слушаем сингл «Понга».
1: 13 место.

0: проект «Айв» за 7 дней набирает 3 баллов и уже вплотную приближается к верхней десятке. «Meet Me in the Dark» прекрасно чувствует себя среди лучших.
1: В эту команду явно не попадет проект «The Second Voice». Как бы они ни старались удержаться в верхней десятке, музыкантам не удалось. -3 на счету «Let Me Be».
2: 11-е место.

0: Близимся к завершению первой десятки лучших музыкальных произведений и композиций. Как же быстро пролетает время, если компанию хорошую находишь себе. В принципе, мы можем продолжить эту тенденцию, но ненадолго.
1: 20-я строчка. Bebe Rexha и Faceless, New Religion.
0: Девятнадцатое место. The Wall, John Summit и Julia Church, Shades of...

0: Боб Синклер и Кайза, I Can't Wait.
1: Шестнадцатая строчка, Леони, Маркус и Мартинус, Moonlight.
0: 15 место. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Кэтрин О'Райан, Broken String.
1: 14 строчка. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre.
0: 13 место. Рошен, Рауф, Алехандро и Wizkid, Pongo.
1: 12 строчка. Айв, Meet Me in the Dark.
0: Одиннадцатое место. The Second Voice. Let Me Be.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Хотели бы как-то повлиять на ход эфирных событий, но нет. Все, кто с нами не в первый раз, отлично знают, что после перечисления главных лиц горячей двадцатки всегда наступает самый грустный этап. Этап вылета.
1: ТОП-20. Вылет.
2: На этой неделе мы должны попрощаться кое с кем галактическим. К сожалению, классной паре исполнителей не хватило голосов, чтобы удержаться в топе. Это Кункс и Теофилус Лондон с треком Galaxy. До встречи, ребята!
1: ТОП-20.

0: 20.
1: И если музыка — это средство, которое может влиять на наше настроение, то рубрика «Флэшбэк» — это еще и способ переноса во времени. Самые топовые, звучащие в те времена треки из каждых углов уже ждут тебя на радио Витебск.
0: Флэшбэк.
2: А вот и еще одно потрясающее место – музыкальный архив, в который мы отправляемся вместе, чтобы вспомнить, каким был 2012-й. Постараюсь уложиться в три основных трека того года, и первый здесь появится Дэвид Гетта, без которого и по сей день обходится ни один чарт. С ним за руку пришла и Сиа, все ради признания, которое они поместили в фит «She Wolves». А вот Рианна, которая отвоевала серебро. Получите «Распишитесь», послушайте трек «Diamonds», и не забудьте в финале зарядиться настроением и вспомнит самый вирусный танец 2012 года. Его вместе с синглом «Gangnam Style» запустил южнокорейский певец Псай.

0: Завершение любого праздника всегда должно быть приятным. У нас, конечно, не праздник, но саундторт мы все же вынесем. Свечек не жди, вместо них будут русские новинки. Зажигать и дарить тепло будут Зиверт, Энвер и Директрис. Эта компашка выпустила работу с мотивирующим названием «Давай на самый верх». Следующий в очереди Филат Пекерас вместе с Денисом Фирстом. Звук «Sweet Summer Night» вместо тысячи слов.
1: Описывать следующего парня долго не буду, ведь вместо тысячи как раз слов можно обойтись лишь парочкой. Например, сказать «Аня, Ваня, силуэт», и вы сразу поймете, о ком речь. Вот как раз Ваня Дмитриенко запустил в оборот свою новинку под названием «Недоступно».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Повтор программы от 16 августа.
3: Каждую неделю с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
4: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
3: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
5: Всем очередные приветы, и хит-парад на волне «Радио Витебск» продолжается. И чтобы так было и дальше, не забывай голосовать за музмейкеров на сайте radiovitebsk.by. Нам важен каждый голос. А еще мы, как и ты, любим разнообразие, поэтому у нас есть небольшое отступление в начале часа. Рубрика «Топ Шазам Глобал».
6: Погнали! Все расскажем и, конечно, не покажем, но вот послушать точно дадим. Первая в списке композиция «We On Go» от Би. Завирусилась работка, ничего не сказать. Далее «Somber» с треком названия, которому «My Body Isn't Ready». Трек к туру исполнителя вроде как готовился. И на финал Мак Миллер с работой «Cinderella». Кстати, в саунде принимает участие и Тайдола Сайн.

0: вторника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Закрыли первый музыкальный, погружаемся во второй. Пока все идет по плану, поэтому высылаем пресловутые пирожки прямиком с полки за то, что не сбили с курса. К слову о нем, впереди нас ждут и попутный ветер, и рифы. В двух словах, верхняя десятка на волне «Радио Витебск». Открывать ее будут сонграйтеры, улучшившие свои результаты на плюс 4. На 10-м месте Алиф Арбан и Рене Миллер.
0: Десятое место.

0: 15 недель в хит-параде с нами трек Beautiful Places. Неплохие показатели за все это время, а самое главное, что DJ Tiesto и Брианна Грейс продолжают набирать плюс 2 за 7 дней и возвращение в верхнюю десятку.
1: Слегка пританцовывая, отправляемся к 8-й строчке, на которой уже сделали привал By India, Hcho и Mod. У парней и так насыщенное лето, пришло время выдохнуть. Но у нас с тобой по расписанию танцы, так что давай отправим в эфир трек Шаде.
2: 8-е место.

0: немного подсдают, но не нервы, а баллы нескольких участников топа. Конкретно Marshmello и Portugal The Man уступили две строчки своего положения в рейтинге. Трек Phoenix на месте номер 7.
1: BTS слегка дали плюсов. Плавательное настроение теперь на 6-м месте.
2: Шестое место.

0: Satisfy на этой неделе не досчитывается 1 балла на своем лицевом счете. Кэлвин Харрис и Джази уже обратились в службу поддержки, чтобы узнать, как так произошло. Списание за что?
1: Сотрудники банка на связи говорят, что все списанные средства с блистающих музыкантов пошли в фонд «Прорыв недели». Кстати, сегодня его возглавит песня «Лето» от Джонни и Федука. Будем считать, что эта инвестиция в сезонный настрой.

0: Алекс Уоррен был близок к золоту, но сегодня минус один подпортил все планы треку Fever Dream. Это, знаете, как морозить в минус один. Вроде ничего страшного, но через минут 30 все же его чувствуешь.
1: Лидеры предыдущей недели спустились на один этаж. Серебряная комната предоставляется Медузе и Хенри Камомайлу. Думаем, так синглу Don't Wanna Go Home тоже неплохо.
2: Второе место.

0: 9 строчек, 2 минуты и много имен. Так выглядит верхняя десятка топа и краткий обзор на нее же.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk.
2: Девятое место. Диджей Тиеста и Бриана Грейс, Beautiful Places.
0: Восьмая строчка. By India, Хчо Мод, Шаде.
3: Я знаю, что ты не в себе.
2: Седьмое место. Marshmello и Portugal The Man, Phoenix.
0: Шестая строчка. BTS, Swim.
2: Пятое место. Calvin Harris и Jay-Z, Satisfy.
0: Четвертая строчка. Джонни и Федук, Лето.
2: Третье место. Алекс Уоррен, Fever Dream.
0: Вторая строчка. Медуза, Кенди Камомайл, Don't Wanna Go Home.
1: Топ 20. Претендент.
2: Претенденты уже здесь. Они торопятся и ждут своего момента понравиться именно тебе. А может и в двадцатку залететь. Первый на очереди проект Mizmo. Трек Hello будет приветствовать всех и каждого. Далее по списку Джо Кори с треком Whisper. Неплохая работа, заслуживающая внимания. Ну и на финал Сони Фадера с треком On My Mind. А теперь слушаем всех троих.
1: Топ-20.

0: только по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Отлично провели с тобой время. Надеемся, ты не только получил удовольствие от прослушанной музыки, но и классно проводишь выходные. Мы тоже готовы в них ворваться. Правда, для этого придется покинуть студию. Остается дело за малым озвучить имена взгромоздившихся на первую строчку чарта.
3: И вот он, триумф. Кстати, триумфаторов у нас сегодня трое. Возможно, ты уже догадываешься, какой это трек. Ну а если нет, не смею таить интригу. Сегодня свои золотые медали получают Хугель, Эмаэль Энджел и Ультранейт. Moving to the Sun становится топ-1 волны «Радио Витебск». Как всегда, оставляем тебя с призерами, а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, говорим всем и каждому пока-пока.
0: Первое место.

0: Витебске 21 час. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. На большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону плюс 18-23. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. На большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону плюс 18-23. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. На большей части территории порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по региону плюс 18-23. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

Funk it, don't jerk it.

it, don't fake it. Move it, work it, funk

Look at it.

Витебские полночь.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. На большей части территории порывы 15-24 метра в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14. В Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: солнце с тобою.
1: В Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
2: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. На большей части территории порывы 15-24 метра в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14. В Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. На большей части территории порывы 15-24 метра в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14. В Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. На большей части территории порывы 15-24 метра в секунду. Температура воздуха по региону плюс 9-14. В Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.